Аглах сраян петли утвалды ара тингри хатам бархути алэлт хо сергэн